0: This is 4EB FM.
1: Hello, beautiful Brisbane.
2: Bonjour.
3: Hello.
2: Buongiorno.
3: Како сте?
2: Привет, симите нам. Živé, bajivé.
3: Vanakkam.
2: День добрый.
1: Hola, amigos.
3: Hey.
1: Хуида.
3: Добрый день.
4: Били мас, ясас.
3: Гирай.
5: Куда подкиван?
1: Ни хома.
6: Hello, LLA.
5: Гутен так.
7: Лама дена.
8: Добрый день.
0: Radio 4EB. Sharing the world with you.